0: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
1: В Алматы стартовал новый городской проект «Алматы Мув». По инициативе Управления спорта города Алматы до конца сентября каждые выходные в разных районах мегаполиса будут проходить бесплатные спортивные и семейные мероприятия для детей и их родителей. В предстоящие выходные 27 июня мероприятия состоятся на улице Саурамбаева в Турксибском районе и в парке Гульдер-Житысусского района. 28 июня жители города ждут в сквере микрорайона Карасу Алатауского района и в сквере микрорайона Калкаман Наурзбайского района. В программе детские эстафеты, спортивные игры, аниматоры, аквагрим, фотозоны и различные семейные активности. Начало мероприятий в 10 часов. Участие бесплатное. Подробную информацию о местах проведения и программе мероприятий можно найти на страницах Алматы Мув и Управления спорта города Алматы.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
3: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик, здравствуйте. 283 ирригационных канала должны автоматизировать в этом году. Как сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации, охватят Джамбылскую, Кызылординскую, Туркестанскую и Алматинскую области. Благодаря цифровому решению специалисты смогут оперативно регулировать подачу воды и снижать потери. Также Казахстан привлекает американские компании для мониторинга снежного покрова. Вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов встретился с зарубежными специалистами. Компания занимается авиационным мониторингом снежного покрова. Стороны решили поэтапно реализовывать совместную программу. На первом этапе сосредоточиться на бассейне реки Жабай. С помощью авиационных технологий будут проводиться высокоточные измерения снежного покрова. Наши специалисты будут отрабатывать методологию. После их подготовки решится целесообразность расширения программы на другие регионы. Три страны. Минувшей ночью трясло. Серия землетрясений 7,2 и 7,5 баллов произошла в Венесуэле. Под завалами остаются люди. В столице Венесуэлы обрушились десятки зданий. Отмечу, толчки ощущались в 7 штатах страны, а также в Гаяне, на Арубе и Кюрасао. По предварительным оценкам сейсмологов, число погибших может быть огромным. Из-за государственного праздника большинство жителей были дома. Толчки магнитудой 6,9 произошли в Японии в 7:30 по местному времени. Также утром толчки магнитудой 5,6 зафиксировали на севере Калифорнии. Сообщения о пострадавших или значительном ущербе в этих странах не поступало. Первый случай заражения вирусом Эбола зафиксирован во Франции. Зараженным оказался врач, вернувшийся из гуманитарной миссии в Конго. Его поместили в изолятор и доставили с соблюдением строгих мер безопасности. Это первый случай выявления Эболы за пределами африканского континента с начала текущей эпидемии. Зафиксировано почти 1100 фактов заражения в Конго. Почти все случаи инфицирования и летальные исходы приходятся на северо-восточную провинцию Итури, где идет вооруженный конфликт. Жертвами вируса стали почти 280. Человек. Сразу 6 матчей прошли ночью на чемпионате мира по футболу. Швейцария обыграла Канаду. Обе команды вышли в плей-офф. Босния и Герцеговина победила Катар и сохранила надежду на плей-офф. Марокко забило 4 мяча, а Гаити тоже вышла в плей-офф чемпионата. Бразилия уверенно разобралась с Шотландией. Сборная ЮАР одержала первую победу и осложнила положение Южной Кореи. А Мексика разгромила Чехию и с первого места вышла в плей-офф мирового первенства. Салым Жакия стала чемпионкой мира среди юниоров в Германии. Она взяла золото на чемпионате мира по пулевой стрельбе. Казахстанка стреляла из стандартного малокалиберного пистолета с 25 метров, набрав 554 очка. Это уже второе золото в этом турнире и третья медаль. У Казахстана есть еще серебро. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 486 тенге 89 тин, евро 552.33, российский рубль 6 тенге 51 тин. О погоде. По данным Казгидромета, сегодня в столице 25 градусов, в Алматы 32, в Кустанае, Уральске, Актюбе, Петропавловске 25, в Кокшетау 27, в Актау, Караганде 29, в Павлодаре, Атырау-Семей, Усть-Каменогорске, Жезказгане 31, в Таразе, Талдыкоргане, Кунаеве 33, в Шымкенте 35, а в Кызылорде и Туркестане 37 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Новую стратегию утвердили Евразийскому банку развития. Премьер-министр провел заседание Совета ЕАБР. Приоритетными направлениями банка определены развитие транспортно-логистического комплекса, финансирование промышленности высоких переделов, а также привлечение международного капитала для реализации крупных инвестпроектов. По итогам прошлого года объем инвестиций ЕАБР достиг 2,6 миллиардов долларов. Наибольший объем финансирования ушел в проекты энергетики, транспортно-логистической отрасли и химической промышленности. По меньшей мере 32 человека погибли, более 700 получили ранения в результате мощного землетрясения в Венесуэле. Как сообщил уполномоченный президент страны, наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра. Там обрушились десятки зданий, ведут спасательные работы и необходимо спасти как можно больше жизней, отметила Родригес. В ближайшие часы в Венесуэлу прибудут спасатели из других стран. По предварительной оценке, число жертв землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 может составить от 10 тысяч до 100 тысяч. 59 казахстанцев привлекли к ответственности за дезинформацию. По данным МВД, за первые 5 месяцев зарегистрировано 20 уголовных дел по факту распространения заведомо ложной информации. Ведомстве напоминают, правовую оценку дают публикациям в СМИ, соцсетях, включая комментарии и видеоролики. Крупные схемы контрабанды топлива пресекли с начала года. В Мангыстауской области выявили нелегальный мини-НПЗ. С 22 года он переработал более 28,5 тысяч тонн неучтенной нефти. В Туркестанской области группа вывозила бензин в Узбекистан через тоннель под государственной границей. Кроме того, в Кыргызстан контрабандой переправили более 190 тысяч тонн бензина АИ-92. На станции Турксиб задержали цистерны с почти 500 тоннами нелегального топлива на 138 миллионов тенге. По данным агентства по финансовому мониторингу, АФМ совместно с МВД и погранслужбой пресек свыше 700 попыток вывоза ГСМ за пределы страны. Начато 8 досудебных расследований. Россиянам выставили многомиллионные счета за авто из Казахстана. Российская таможня массово доначисляет утилизационный сбор за машины, везенные из стран ЕАЭС в 2021-2023 годах. Суммы порой превышают стоимость самих автомобилей. Федеральная таможенная служба считает, что авто возили не для личного пользования, а на продажу. Около 200 человек готовят коллективный иск. Детские образовательные оздоровительные центры могут подать на лицензию онлайн. Запущено электронное лицензирование. Услуга доступна на портале e-licens.kz. Поезд Астана Семей Достык подключили к спутниковому интернету. Starlink работает даже на тех участках железной дороги, где отсутствует мобильная связь. Пассажирам предлагают два варианта подключения – бесплатный доступ и платный тариф. Китай возглавил мировой рейтинг по суперкомпьютерам впервые за 9 лет. Производительность суперкомпьютера вычислительного кластера Lanshan на уровне 2,19 эксафлопса. Система стала первой в мире, превысившей порог в 2 эксафлопса. Она потеснила на второе место прежнего фаворита американский комплекс El Capitan, удерживавший лидерство почти 2 года. Как заявляют в Национальном суперкомпьютерном центре в Шэньчжэне, новинка создана полностью на базе отечественных технологий. Устройство работает на китайском процессоре LX2, а использование первой собственной высокопропускной памяти позволило увеличить скорость обмена данными в 10 раз. Вычислительные мощности Lanshan уже задействованы в реальном секторе экономики Китая. Участникам Олимпийских игр впервые в истории будут платить. Новый грант от Международного олимпийского комитета можно получить, начиная с Олимпиады 2026 в Италии, независимо от результатов. Выплата в 10 тысяч долларов направлена на поддержку спортсменов. Ожидается, право на грант будут иметь около 14 тысяч атлетов в каждом олимпийском цикле. Первые заявки планируют начать принимать в конце этого года, а выплаты стартуют уже в 2027 году. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 486 тенге 89 тиин, евро 552.33, российский рубль 6 тенге 51 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице ясно, ночью 17, днем 29 градусов, Алматы облачно, ночью 21, днем 34.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил на церемонии награждения работников СМИ. Он поздравил участников церемонии с Днем работников средств массовой информации и выразил им свои теплые пожелания. Как отметил президент, этот профессиональный праздник имеет особое значение в жизни страны. Он высоко оценил вклад журналистов в принятие новой конституции, ведь именно благодаря отечественной прессе наши сограждане и всемировое сообщество узнают о сути проводимых в стране масштабных преобразований, отметил президент. Отмечу, что по поручению президента в этом году впервые ключи от квартир будут вручены и журналистам, работающим в регионах. Напомним, что только за последние 3 года в Астане жильем были обеспечены 200 журналистов. И к другим темам. Вертолет КАЗ «Авиаспаса» совершил жесткую посадку. Авиационное происшествие с вертолетом Ми-8 произошло в Павлодарской области в районе поселка Заря. На борту воздушного судна находились 13 человек, из них 5 членов экипажа и 8 пассажиров. Погибших нет на данный момент. Сведения о пострадавших уточняются. В настоящее время начаты работы по проведению расследования с целью сбора фактической информации. В Министерстве ПЧС сообщили, что вертолет был задействован в поисково-спасательной операции по поиску мужчины. Около суток с привлечением наземных сил и добровольцев проводились поиски, в результате которых мужчина был обнаружен, ему оказана необходимая медицинская помощь. Попытки подделки ЕНТ-сертификатов будут передаваться в полицию. Национальный центр тестирования обратился к абитуриентам и их родителям с разъяснением о безопасности и юридическом статусе сертификатов ЕНТ. Ведомство подчеркнули, что подделка сертификата невозможна, поскольку каждый документ содержит уникальный QR-код, позволяющий мгновенно проверить его подлинность. Кроме того, сертификат ЕНТ является официальным документом, а его подделка влечет уголовную ответственность. Все случаи попыток фальсификации будут передаваться в правоохранительные органы. Об этом сообщили в Национальном центре тестирования. В Казахстане планируют отказаться от бумажных трудовых книжек и полностью перевести учет трудовой деятельности граждан в цифровой формат. Об этом сообщил первый вице-министр труда и соцзащиты населения Ербол Туякбаев. По его словам, бумажные трудовые книжки уже утратили свою актуальность в условиях цифровизации. Туякбаев отметил, что необходимая информация о трудовой деятельности граждан уже содержится в государственных информационных системах, а данные работодателей оцифрованы. Как сообщил вице-министр, со следующего года в стране начнется поэтапный переход на электронные трудовые договоры. Госреестр психологов создадут в Казахстане. Сенат одобрил закон о психологической деятельности. Он направлен на повышение качества психологической помощи и регулирование деятельности специалистов в этой сфере. Как сообщила депутат Асема Рахметова, документ формирует единую правовую основу оказания психологических услуг и направлен на обеспечение граждан квалифицированной психологической помощью. Закон предусматривает ужесточение требований к профессиональной подготовке психологов. И последнее. Готовые документы из спецсонов теперь можно заказать с доставкой на дом. В Казахстане запустили сервис доставки готовых документов и государственных номерных знаков, оформленных через спецсоны. А это значит, что теперь автовладельцам не нужно повторно посещать специализированный центр обслуживания населения для получения водительских удостоверений. Оформить доставку можно через мобильное приложение ЦОН. Услуга доступна в пределах населенного пункта, где был оформлен заказ. В завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 486 тенге 89 тен, евро 552 тенге 33 тен, российский рубль 6 тенге 51 тен. А теперь о погоде на завтра. 26 июня, по данным компании «Казгидромет», в столице ясно, ночью 17, днем 29 градусов, в Алматы облачно, ночью 21, днем 34. В Уральске 21, в Петропавловске, Актау, Тырау, Костанае 26, в Актобе, Кокшетау 28, в Усть-Каменогорске, Караганде, Семее 31, Павлодаре, Жезказгане 34, Конае, Ветлодокургане, Таразе, Шымкенте 36, в Кызылорде и в Туркестане 38 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Таза Казахстан – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
4: Казах радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жан Сергдер, Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. 1 июля Казахстан откроет новую эпоху своего развития. Об этом сегодня заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии награждения работников средств массовой информации. Президент поздравил участников церемонии с Днем работников СМИ и отдельно остановился на значении новой конституции. По словам главы нашего государства, новая конституция – это ориентир для народа, основа справедливого общества и надежная гарантия устойчивого развития страны. Говоря о приоритетах конституции, Токаев отметил, что развитие образования, науки и инноваций было определено в качестве стратегического направления деятельности государства. Буквально через пару дней, 1 июля, Конституция вступит в силу. Токаев выразил уверенность, что новый основной закон в качестве прочного политико-идеологического фундамента государства на долгие годы будет служить во имя благополучия граждан. На церемонии награждения работников СМИ Касым-Жомарт Токаев также заявил, что примет участие в совместном заседании палат парламента. Как отметил президент, он подведет итоги работы, проделанной в этот исторический период, и расскажет об основных целях и задачах нового этапа развития. Глава государства уточнил, что в преддверии судьбоносного для всей страны события завершит свою работу 8-я сессия парламента. На церемонии президент также наградил государственными наградами группу работников СМИ, внесших весомый вклад в развитие отечественной журналистики. И к другим темам. Ужесточать требования к деятельности ломбардов в Казахстане не планируется. Об этом заявили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка. По словам зампредседателя агентства Олжаса Кизатова, вопрос изменения регулирования ломбардного сектора на данный момент не рассматривается. Он пояснил, что введение ограничений в данном сегменте может привести к уходу части операций в нелегальный сектор, где права граждан не будут защищены. В то же время он признал, что усиление требований к банкам и микрофинансовым организациям привело к росту обращений граждан в ломбарды. Министерство водных ресурсов и ирригации прокомментировали ситуацию в Шардаринском районе Туркестанской области, где ряд местных фермеров заявили о нехватке воды для полива рисовых полей. По словам первого вице-министра Нурлана Алдамжарова, в настоящее время на месте работают специалисты министерства и мониторинговая группа. Все сельхозпроизводители, заключившие соответствующие договоры, получают поливную воду в полном объеме, сообщил Нурлан Алдамжаров в кулуарах Сената. Он отметил, что мониторинговая группа также проводит работу с аграриями, у которых договоры на водоснабжение отсутствуют. Семья женщины, которую ранее заметили работающей курьером с младенцем на руках в Алматы, вернулась в Шымкент. Об этом сообщил первый вице-министр труда и соцзащиты населения Ербол Туякбаев. По его словам, после появления публикации в социальных сетях, представители управления социальной защиты Алматы связались с семьей и предложили меры поддержки, включая варианты трудоустройства. Однако семья отказалась от предложенной помощи. Они покинули Алматы и сейчас проживают в Шымкенте вместе с родственниками, как и ранее. Вице-министр прокомментировал критику в адрес ведомства. После резонансной истории он отметил, что министерство не выступает против занятости женщин в декретном отпуске, в том числе в сфере платформенной занятости. Речь шла о необходимости обеспечить безопасность матери и ребенка, если она осуществляет трудовую деятельность. В завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 485 тенге 40 тиен, евро 552 тенге 33 тиен, российский рубль 6 тенге 51 тиен. А теперь о погоде на завтра. 26 июня, по данным Казгидромета, в столице ясно, ночью 17, днем 29 градусов, в Алматы облачно, ночью 21, днем 34 градуса, в Уральске 21, в Петропавловске, Актау, Тырау, Костанае 26, в Актобе, Кокшетау 28, в Искомногорске, Караганде, Семее 31, Павлодаре, Жезказгане 34, в Конае, Ветелдокургане, Таразе, Шымкенте 36, в Кызылорде и в Туркестане 38 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей Казах радиолары.
3: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.
4: Казах радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін.
1: ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Риу, сенің дұрыс таңдауың.
3: В Алматы стартовал новый городской проект «Алматы Мув». По инициативе Управления спорта города Алматы до конца сентября каждые выходные в разных районах мегаполиса будут проходить бесплатные спортивные и семейные мероприятия для детей и их родителей. В предстоящие выходные 27 июня мероприятия состоятся на улице Сауранбай во Туркесибском районе и в парке Гульдер Житысусского района. 28 июня жители города ждут в сквере микрорайона Карасу Алатауского района и в сквере микрорайона Калкаман Наурзбайского района. В программе детские эстафеты, спортивные игры, аниматоры, аквагрим, фотозоны и различные семейные активности. Начало мероприятий в 10 часов. Участие бесплатное. Подробную информацию о местах проведения и программе мероприятий можно найти на страницах Алматы Мув и Управления спорта города Алматы.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: реклама на Казахском радио.
1: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
0: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.